0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гоку-гоку.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио.
1: Бульбими.
0: Ям ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гоку-гоку.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио.